0: object. In the kitchen, I hear things warped, not there. Frequencies have texturized my ears like meat in lemon. Yellow kitchen where a mother never was to begin with, each brick of broken wall, each brick eviscerated. Surge. Should I surge the house? How shall? How long shall we look for it? Cook it for? Look, open the refrigerator. Find mother's face in the moon buds. Let it simmer. 3, 2, 7, 6, 8 cycles per second.
1: Радио 3, Павел Бурцев, спасибо, добрый день, 5-9, идем. Спасибо, Лех Решатович, Щукина, принято. Нет вопросов, всего доброго, пошла удачи, 3.
2: Спасибо, Сергей, удачи, спасибо, здоровья.
1: Все хорошо, удачи, Герман Мария, 3-0, радио. Я на поле 1-1, радио Люба, добрый день, 5-9, идем. Спасибо большое за пиццу, все хорошее, удачи. Я Роман Мария, 3-0, радио.
3: Роман, 3-0, лишнего, удачи, удачи.